0: Ах ты, каналья, так пуще тебя звери едят.
1: Я не жила, я
0: не судья,
1: а судья
0: та нига. Ладно, не